0: Такова женска мусими пенис.
1: Чешешь
0: и кожа вновь, а любите к новику сочек